запахли из кодра хаты. Долбоб не заходит, в лес волк не заходит. Жили были два соседа, палатку ведьма, бедный добрый человек. Бедный купил коня и на саванну выехал. А палатку взял тренажер, точил землю и пойдем гуляться. Веркулю все про затем, уж бьевал, он вас там научит. Веркулю все про струхи, ты весь стал лучше, стал лучше. Он прикулю все про стрейки, да и ноги срабились и лучше. Отъед полетел, задушил коня, а бедный лошадь он вынял. Лук бежит назад бежал, чтобы отвернуться назад на человека. Человечек, я прыгнулся по струхи, может, ты весь танцы, как все человечек, перекулился трех.